0: первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и председателю
1: Советского Союза. Mr. Khrushchev is now about to address the gathering.
0: Товарищу Хрущеву!